0: Диска Капия Црне Горе.
1: Оставлен сам веч, друго лето че, откад мина